0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский.
2: Народ стекался на горе Кармил. Должно было решиться, кто же Бог. Ваал, что весь народ поработил, или Бог живой, чей Илия пророк. Готовы жертвы, только нет огня, и каждый к Богу своему взывал. Молился Илия: «Господь, услышь меня!» Ответил Бог, и посрамлен Ваал.

Бывает ли так, что христиане падают духом? Как вы думаете, дети? Быть может, и у вас бывают такие дни, когда у вас плохое настроение, или вы печальны и не можете объяснить, в чем дело. Однажды Илия тоже пал духом, когда царица Иезавель послала к нему своего слугу сказать: «Завтра к этому времени ты будешь мертв». Царь Ахав рассказал ей обо всем, что случилось на горе Кармил. Она ужасно разгневалась и твердо решила убить Илию. Иезавель не знала, что она никогда не сможет причинить вреда Илии, если Господь Бог не позволит ей. Казалось, что Илия тоже забыл об этом, потому что, когда он услышал страшную весть, он испугался и убежал, чтобы спасти свою жизнь. Он поспешно покинул город и направился на юг земли Иудейской. Но, опасаясь, что будет схвачен, он пошел в пустыню. Там он остановился. Он просто не мог идти дальше, потому что очень устал. Соперничество на горе Кармил отняло много сил, и к тому же он проделал этот длинный путь. Он совсем пал духом. Илия надеялся, что народ снова обратится к Господу Богу. Но возможно ли это, пока правит царица Иезавель? Казалось, все, что он сделал, было бесполезно. Бедный Илия сел под можжевеловый куст. Он чувствовал себя таким одиноким, опустошенным и таким усталым, что, казалось, не стоит больше жить. «Господи! Дай мне умереть!» – молился он. Что сделает Бог с Илией? Скажет ли он: «Илия, ты больше не будешь моим слугом, потому что убежал от Иезавели?» Нет, Бог знал, как устал Илия и как он пал духом. Он был долготерпелив к Илии. Что значит слово «долготерпение»? Оно значит, что хотя Бог мог бы разгневаться на Илию, он не сделал этого. Наоборот, он по-прежнему был добр к нему. Возможно, и в твоем классе есть мальчик или девочка, которые не очень хорошо разбираются в математике. Ты помогаешь им, но они постоянно обращаются к тебе и снова задают вопросы. Если ты долготерпелив или долготерпелива к нему, что ты будешь делать? Верно. Ты будешь по-прежнему помогать ему. А если ты нетерпелив, что ты сделаешь? Ты, наверное, скажешь: «Уходи, я больше не стану тебе помогать. Мне надоело». Помните, что Бог долготерпелив. Библия говорит нам, что Он есть Бог терпения. Вот почему Он не покинул своего слугу Илию, даже когда тот пал духом и бежал. Когда Илия лег под можжевеловый куст, он очень быстро заснул. Но Бог нежно заботился о нем и послал ангела. Ангел коснулся спящего пророка. «Встань и ешь», — сказал он. Илия проснулся и оглянулся вокруг. Он увидел лепешку и кувшин воды. Илия обрадовался этой пище, потому что был голоден и хотел пить после долгого путешествия. Когда он все съел, он снова лег и быстро заснул. Некоторое время спустя ангел Господен разбудил его во второй раз и велел ему поесть еще. Как же Бог любил и заботился о своем слуге! Он не сказал: «Илия, как глупо, что ты убежал от царицы Иезавели! Ты не угоден мне!» Он мог бы сказать это, но не сказал. Вместо этого он дал Илии как раз то, в чем тот нуждался – покой и пищу. Бог точно так же поступает с каждым из своих детей. Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог не отвернется от тебя, когда ты на дне пропасти. Когда ты делаешь неугодное ему, наверное, сердишься на своего младшего брата, он не говорит: «Я больше не люблю тебя». Он трудится над твоей жизнью, чтобы сделать тебя больше похожим на Господа Иисуса. На это может понадобиться
много времени, но он не покинет тебя, и, конечно, он не покинул и Илью.

Илия на горе Хорев. Пророк почувствовал себя гораздо лучше после того, как он выспался и подкрепился. Ему следовало бы спросить у Бога, что он должен делать теперь, но Илия не сделал этого. 40 дней и ночей он шел на юг. Он шел к горе Хорев, где однажды Бог обратился к Моисею и дал ему 10 заповедей и план скинии. Илия нуждался в том, чтобы Бог обратился к нему. Наконец он пришел к горе Хорев, Божьей горе. Он вошел в пещеру и там переночевал. Там к нему обратился сам Бог. «Почему ты здесь, Илия?» Илия ответил на вопрос Бога. «Я много трудился для всемогущего Господа Бога, но народ Израиля оставил завет твой и убил твоих пророков. Только один я остался». Господь сказал: «Выйди и стань на горе, ибо Господь скоро пройдет». И опять Бог был долготерпелив к Илии. Он даже не сказал, как сильно заблуждался Илия. Он собирался явить себя Илии. Именно в этом нуждался пророк, так как он слишком сосредоточился на своих собственных проблемах. «Я так рада, что Бог наш есть Бог любящий, понимающий и долготерпеливый Бог. Он не прекращает трудиться над своими детьми. Ему не свойственна нетерпимость. Если вы уже доверились Христу, не забывайте благодарить Его за то, что Он такой прекрасный. Возможно, вам придется обратиться к Нему и сказать, что вы раскаетесь в каком-то грехе. Быть может, вы приходите к Нему с этим грехом снова и снова. Но Он не говорит: «Я прощаю тебя в последний раз». Библия говорит, что Он щедр и милостив. Псалом 144:8. Неужели вы не поблагодарите Его за такое долготерпение? Бог сам обратился к Илии. Итак, Илия покрыл свое лицо плащом и встал на горе. Подул сильный ветер, который сокрушал скалы. Но не в ветре был Господь. После того, как ветер стих, началось ужасное землетрясение. Но и в землетрясении не был Господь. Затем вспыхнул огонь, но и в огне не было Бога. Как же Бог явит себя Илии? После бури, землетрясения и огня Илия услышал спокойный тихий голос. Илия тут же понял, что это Бог обращается к нему. Бог спросил: «Почему ты здесь, Илия?» Илия пришел туда, не спросив Бога, нужно ли ему было идти туда. Он скрылся от царицы Иезавели, но Бог был добр и милостив к нему. Быть может, и вы часто не слушались Бога, и все-таки Бог не наказал вас сразу же. Почему? Потому что Он долготерпит. Сколько раз вы не слушались Его, а Он не наказывает вас сразу? Это не значит, что Он никогда не накажет вас. Он ждет, когда вы обратитесь от своего греха и доверитесь Господу Иисусу Христу, чтобы Он простил вас. Если же вы будете продолжать грех и не каяться в тех плохих поступках, которые не угодны Богу, тогда наказание не избежать. Но до сегодняшнего дня Бог был очень терпелив к нам. Верно, Он долготерпит всех людей, и Он был долготерпелив к Илии, когда спросил его: «Зачем ты здесь?» Илия ответил так же, как и в первый раз, объяснив, что израильтяне убили Божьих пророков, и он остался один. Господь сказал ему: «Пойди обратно той дорогой, что пришел сюда». Бог повелел Илии сделать на обратном пути несколько очень важных дел. Во-первых, выбрать человека, который станет царем Израиля вместо Ахава. Во-вторых, призвать молодого человека, чтобы он занял место Илии как Божьего пророка. Затем Господь сказал Илии нечто чудесное. Он сказал ему, что в Израиле было 7000 человек, которые остались верными Богу и не поклонялись Ваалу. Какая чудесная весть для Илии! Он думал, что одинок, а Бог ободрил его.
Илия поступил мудро, когда сделал то, что ему повелел Бог, и отправился назад той же дорогой, что и пришел. Он нашел молодого человека, который однажды займет его место. Он увидел его, когда тот пахал на валах поле своего отца. Его звали Елисей. Илия подошел к Елисею и набросил на него свой плащ. Елисей сразу же понял, что это значит. Он понял, что Бог призывает его трудиться для него. Попрощавшись со своими родителями, он пошел вместе с Илией. Некоторое время он был слугой Божьего человека. Он не собирался сразу же занять его место, так как у Бога еще были важные задачи для Илии. Хотя Илия убежал, Бог вернул его и позволил ему трудиться для него. Как же терпелив наш Бог! И если вы уже доверились Христу, помните, что Бог медленно, но верно делает вас подобным Господу Иисусу. Он не покинет вас, даже если вы поступаете опрометчиво, даже если вы грешите, даже если вы совсем пали духом. Неужели в своем сердце вы не скажете: «Благодарю тебя, Господь, за твое долготерпение ко мне»? А сейчас мы с вами послушаем песню и потом интересный рассказ.

0: Для жизнерадостного мальчика, каким был Карл, зима была очень тягостной. Правда, это был его первый отъезд из дома. Кое-кто думал, что он еще не дорос, чтобы жить не дома. Но дело было не в этом. Он был с тетей Мэри, что было почти то же самое, что быть с мамой. Школа, где жила тетя Мэри, была лучше, чем там, где был дом Карла. Поэтому мама пошла на такую жертву и отправила его. Его несчастье было связано с одним сентябрьским днем, который был ярким и прекрасным, как любой солнечный день ранней осени. Карл помнил тот день в мельчайших подробностях. Помнил, как выглядел письменный стол его отца, какие книги были сложены на столе слева от него. Помнил, как выглядел Банс, когда он прыгнул в окно. Тогда он написал тете Мэри, сообщая ей, каким поездом его ждать. Держа ручку в руке, он повернулся, чтобы посмеяться над Бансом, который был до смешного рад, что нашел его. Карл наклонился, погладил нетерпеливого пса по голове и спросил, как он собирается прожить всю зиму без своего товарища по играм. Банс принялся бегать вокруг его стула в диком восторге. Он всегда приходил в восторг, когда ему особенно что-то нравилось. Пес зацепил стол как раз в тот момент, когда Карл крикнул ему «Осторожно!». Предостережение прозвучало слишком поздно. Банс толкнул стол так, что тяжелая книга, лежавшая слишком близко к краю, упала, унося с собой дорогую хрустальную чернильницу. Содержимое этой несчастной чернильницы растеклось не только по дорогой книге, но и по красивому ковру. Если бы это случилось на день раньше, Карл не смог бы так подробно запомнить каждую мелочь. Карл был очень напуган, особенно тем, что последовало за этим. Кажется странным, но он не очень хорошо знал своего отца. Мистер Хэммонд был связан с коммерческой фирмой, которая посылала его каждый год, а иногда и 2-3 раза в год в Европу. Между этим ему приходилось ездить по делам на юг, на запад и куда-то еще. Отец редко бывал дома, а когда бывал, то был так переполнен делами, что для семьи у него почти не оставалось свободного времени. Карл однажды пожаловался, что всякий раз, когда отец забегал на час или два домой, он уже спал. Может быть, поэтому он боялся еще больше. Его отец любил книги и особенно бережно относился к той большой книге, которую испортил Банс. Карлу казалось, что он слышит его быстрый твердый голос, предупреждавший. «Помни, сын мой, ты ни в коем случае не должен пускать Банса в кабинет. Он опасен в таком месте и едва может двигаться, не причинив вреда. Будь осторожен, всегда закрывай окно, когда заходишь в библиотеку, чтобы он не последовал за тобой». В тот день Карл уже полчаса находился в кабинете с широко распахнутым окном. Не то чтобы он забыл, но ему казалось, что Банс в миле отсюда прогуливается со своей молодой хозяйкой. Карл подумал, гораздо приятнее, когда окно открыто, и папа не возражает, когда Банса нет. Как будто Банс не мог вернуться в любой момент, что он и сделал. Даже тогда Карл мог бы приказать ему немедленно выйти и закрыть створку. Но милый песик был чрезвычайно рад его видеть и так забавно бегал вокруг, выражая свою радость, что Карл не мог выгнать его сразу. Так произошло то, что вы уже знаете. Но на этом история не закончилась. Карл встрепенулся и, даже не пытаясь навести порядок, что было бы выше его сил, выбежал из комнаты. Перед этим он тщательно закрыл окно и прихватил с собой Банса. Спустя час строгий голос отца спросил. «Карл, ты не знаешь, что произошло в кабинете?» Карл ответил. «А что произошло, сэр?» «Опрокинута и разбита большая чернильница и испорчена очень ценная книга. Не твое ли участие в этом?»
1: «Нет, сэр», — ответил Карл. «Это не я».
0: Бедняга убеждал себя, что на самом деле он не имеет к этому никакого отношения. Все это сделала собака, а он сидел совершенно неподвижно. Отец сам оставил открытую книгу на самом краю стола. Но совесть его была лучше воспитана, и она не хотела иметь ничего общего с таким оправданием. В ту ночь, прежде чем он уснул, она ясно сказала ему, что название того, что он сделал, — ложь. Карла никто больше не расспрашивал. Его друзья привыкли верить ему на слово. Отца почти сразу же отозвали телеграммой, так что времени на расследование не было. Через 2 дня Карл тоже покинул дом. Теперь вы знаете, почему его зима была мучительной. Он был честным, правдолюбивым мальчиком, который удивлялся и ужасался самому себе за то, что сказал неправду. Он не мог не презирать себя за это. Более того, он знал, что грех, который отец ненавидит всей душой, — это грех лжи. Может показаться удивительным, что такой мальчик, как Карл, ползимы мучился, не решаясь сказать чистую правду. Но, тем не менее, так оно и было. Чем дольше он откладывал, тем невозможнее ему казалось написать отцу и объяснить, что он виноват в этом несчастье. Наконец, в один снежный зимний день, всего за 2 недели до праздников, он написал. Отправив письмо, Карл почувствовал себя лучше. Он решил, что бы ни сказал в ответ отец, он знает, что наконец-то поступил правильно и должен радоваться этому. И все же он ждал письма из дома с еще большей тревогой, чем когда-либо. Письмо было от мамы. К нему была приложена небольшая записка от отца. «Лучшего письма и не придумаешь», — сказал Карл, вытирая глаза. Он чувствовал, как в сердце его воспламеняется нежность к дорогому отцу. Отец был таким добрым и нежным, но в то же время честным и прямолинейным. Не прошло и недели, как Карл уже был на пути домой. По мере того, как поезд приближался к его станции, разум Карла приходил все в большее смятение. Он немного сожалел, что отец дома. «Отец, конечно, накажет меня», — думал парнишка. «Наверное, должен. Он всегда наказывает за непослушание. Что, если он не разрешит мне сегодня увидеть маму, а может быть, он не пустит меня завтра поехать со всеми к бабушке? Лучше бы он выпорол меня. Возможно, он так и сделает». При этой мысли сердце 12-летнего мальчика замерло. Отец не часто наказывал его, только в тех редких случаях, когда это было необходимо. Он делал это таким образом, что Карл отчетливо помнил. К тому времени, как поезд подъехал к станции, он успел довести себя до сильного возбуждения. Парнишка готов был убежать, чтобы избежать позора возвращения домой. Но его отец был там. Он ждал. «А вот и мой мальчик», — услышал Карл его слова. Через минуту отцовские руки обняли его, а на его щеках были его поцелуи. Мать ждала в карете. Ни во время быстрой поездки домой, ни за веселым ужином никто не напомнил ему о его вине. На следующий день они с большим удовольствием отправились к бабушке, а на следующий — к дяде Уиллу. «У меня праздник», — объяснил отец, — «в честь возвращения моего сына. Я взял более длительный отпуск, чем за последние 2 года». Шли дни, а Карлу не было сказано ни слова о его непослушании и лжи. Никто не мог быть добрее и внимательнее к нему, чем отец. Все же Карл не мог не думать о том, когда и какое его ждет наказание. Наконец, однажды вечером, когда они остались наедине на несколько минут, он решил выяснить. «Папа», — сказал он, и его голос слегка дрогнул. «Когда ты будешь наказывать меня?»
2: Отец удивленно посмотрел на него. «Наказывать тебя, мой дорогой мальчик? За что?»
0: Карл сильно покраснел.
1: «Ну, разве ты не помнишь? Я же писал тебе».
2: «Ну, сынок, я же ответил тебе. Разве я не написал, что полностью простил тебя?»
1: «О, да, сэр, но потом я подумал, что ты подумаешь».
0: Смутившись, Карл остановился.
2: «Ты думал, что я должен помнить о грехе и наказывать грешника, даже если я простил его, так?»
1: «Да, сэр», — ответил Карл тихим, дрожащим голосом.
0: «Нет», — сказал мистер Хэммонд, и Карл заметил, каким нежным был его голос. «Я ничего не помню об этом в том смысле, который ты имеешь в виду. Помнишь, я как-то говорил тебе, что Бог хочет, чтобы отцы были наглядным примером для своих детей? Они должны дать им представление о том, каким отцом будет Бог для тех, кто просит у него прощения».
1: «Да, сэр», — сказал Карл.
2: «Очень хорошо.
0: Вот на этой карточке, которую я хотел бы, чтобы ты хранил в своей Библии, мой ответ на твой вопрос». Это была прелестная голубая открытка, на которой золотыми буквами были напечатаны слова. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Однажды вечером, когда Карлу было 20 лет, он повторил этот стих на христианском молитвенном собрании и сказал, что комментарий отца помог ему понять его. Затем он рассказал эту историю. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Иакова 5:16.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой лекции мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина и ее устройство. Очень большое внимание в этом послании обращено на доктринальные основания поместной церкви, а также на ее практические действия. Дело в том, что основы вашей веры должны быть правильными, для того, чтобы могли быть правильными ваши поступки. Нередко приходится с жалостью наблюдать, как человек силится поступать правильно, в то время как его идеология и его мышление в корне ошибочны. К сожалению, достаточно долго это продолжаться не может. Вот почему Павел пишет здесь Тимофею о правильной доктрине. Давайте прочтем 3 и 4 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божье назидание в вере». В этих строках Павел просит Тимофея сделать все, чтобы помешать появлению в церкви какой-то иной доктрины. В своем послании к Галатам Павел писал, что «иного благовествования не существует». Приверженцы иудаизма проповедовали какое-то иное Евангелие. Но Павел говорит, что другого попросту не может быть. Есть только одно истинное Евангелие, и есть только одно истинное учение поместной церкви. «Каким же должно быть учение поместной церкви?» — спросите вы. Оно должно быть таким, каким оно являлось от самого начала. Из книги «Деяний апостолов» мы узнаем, что, начиная от дня Пятидесятницы, верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов было одним из важнейших аспектов, характеризовавших первую церковь. Наряду с учением апостолов их отличало общение, молитва и преломление хлеба, то есть причастие. Это были 4 характерные приметы видимой церкви. Церковь не является истинной церковью, если ее учение не является учением апостолов. Хотя я сознаю, что различные толкования Писания, которых мы придерживаемся, приводят к тому, что мы расходимся во мнениях по различным доктринальным вопросам. Как-то я обедал с одним видным проповедником из харизматической церкви. Разговор постепенно перешел на обсуждение тех вопросов, по которым между нами было полное взаимопонимание. А затем мы заговорили о тех вещах, в которых наши мнения расходились. И знаете, это не были столь уж кардинальные расхождения, как некоторые могли бы подумать. В конце нашей беседы этот человек сказал: «Друг мой, есть так много всего, что нас объединяет. Но главное то, что мы одинаково смотрим на основополагающие истины. Поэтому нет никакой нужды ломать копья по поводу того, что на самом деле не столь уж принципиально. Однако мы должны твердо держаться апостольского учения, то есть основных истин христианской веры. Апостолы учили принципу безусловной веры в богодухновенность Священного Писания, а также в безошибочность и непогрешимость Божьего Слова. А еще они учили о божественности Христа». В этом самом послании мы увидим, что Павел безоговорочно признавал учение о божественности Господа Иисуса. Некоторые богословы утверждают, что Павел не разделял представление о божественности Христа. Что ж, если и говорить о какой-то доктрине, по поводу которой в произведениях Павла существует абсолютная ясность, то это будет именно вопрос о божественности Иисуса Христа. Апостол совершенно недвусмысленно говорит о божественной природе Христа.
Даже здесь, в начале этой главы, когда Павел пишет «О Боге Отце нашем и Христе Иисусе Господе нашем», апостол ставит Христа рядом с Богом Отцом, тем самым ясно утверждая, что Он и есть Бог. В третьем стихе Павел объясняет, что он оставил Тимофея в Эфесе в то время, как сам отправился в Македонию. Эфес представлял собой очень важный город, и в нем Павел провел больше времени, чем где бы то ни было. Именно в Эфесе проходило самое активное и плодотворное служение апостола. Вот почему на Тимофея была возложена обязанность уберечь эфесских верующих от любого другого учения. Если учение какой-то церкви не является верным, это вовсе не церковь. Неважно, как много служителей, диаконов, старейшин, пасторов, регентов, харистов есть в этой церкви. Неважно, сколько воскресных богослужений в ней проводится. Если в церкви отсутствует верное учение, это вовсе не церковь. А учением церкви должно быть учение апостолов. Увещевая христиан не заниматься различными баснями, Павел мог подразумевать всевозможные мифы или мистику. Эфес был самым настоящим центром мистицизма и мистических религий того времени. Эти религии основывались на знаменитой греческой мифологии, но эфесские верующие должны были тщательно избегать всего этого. Также упоминаемые Павлом басни или мифы могли иметь отношение к философии Филона. Филон Александрийский был выдающимся иудейским философом, который взял Ветхий Завет и применил к нему подход символизма. Иными словами, он рассматривал ветхозаветные писания как собрание всевозможных мифов и легенд. Кстати, то же самое учение мы иногда встречаем и сегодня в некоторых либеральных семинариях. В таких семинариях, к примеру, учат, что книга «Бытие» представляет собой собрание мифов, что рассказываемые в ней истории являются вымышленными, а описанных в ней людей на самом деле никогда не было. Однако, благодаря недавним археологическим находкам и открытиям, было получено такое большое количество свидетельств в пользу достоверности книги «Бытие», что либералам поневоле пришлось поступиться своим любимым учением. Еще Павел увещевает Тимофею беречься родословий бесконечных. Здесь может подразумеваться лжеучение, гласившее, что церковь представляет собой не что иное, как продолжение ветхозаветного иудаизма. Иными словами, это учение настаивает, что вся история человечества представляет собой просто череду поколений, а вовсе не работу Бога в рамках особых исторических периодов. Надо сказать, что подобное учение ведет к огромной путанице касательно положения Израиля и церкви в Божьей программе. Также среди греков имела широкое распространение еще одна концепция, которая в то время была известна под названием «демиург» и стала составной частью гностицизма, первой ереси церкви. Суть этого учения сводилась к тому, что происхождение всего существующего во Вселенной начиналось из какого-то божественного источника. Этот первоисточник породил какое-то создание. Это создание, в свою очередь, дало жизнь еще одному созданию более низкого ранга и так далее. В рамках этого учения Иисус оказывался где-то в самом конце этого ряда творений, то есть являлся одним из сотворенных существ. По всей видимости, имея в виду именно эти лжеучения, Павел говорит, что они производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Иными словами, Павел говорит Тимофею, что все эти лжеучения – ничуть не помогают укреплению веры в человеке. Я думаю, что мы можем прекрасно увидеть это в современных либеральных церквях. Посмотрите на сегодняшние плоды их многолетнего неверия.
Это неверие произвело целое поколение почти бессердечных людей, которые абсолютно лишены какой-либо веры. Они отвергли Слово Бога, и результаты, которые мы видим в их церквях, порой кажутся просто ужасающими. Далее Павел говорит о том, каким должно быть истинное учение. Прочтем пятый стих. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Апостол говорит Тимофею, что все, что преподается в церкви, должно производить любовь от чистого сердца. Это чистое сердце противопоставляется нашей ветхой природе. Чистое сердце обозначает человека, который сделался праведным во Христе и может теперь проявлять плод Духа, неотъемлемым элементом которого является любовь. Есть три характерные черты, которые должны обязательно проявляться в любой истинной церкви. Первая главная черта — это вера. Вера в Бога, вера в Его Слово. Вторая главная черта — это любовь. Однако любовь — это вовсе не то, о чем мы все время разглагольствуем. Любовь — это активная забота о других людях, которая на практике означает, что мы не сплетничаем друг о друге и не пытаемся всячески причинять другому боль. Я знаю одну церковь, которая сделала все, что только было в ее силах, чтобы погубить и разрушить служение своего пастора. Среди целого ряда претензий в адрес этого служителя было обвинение, что он не преподавал им Слово Бога. Но это совершенно не соответствовало действительности, ибо он верно и усердно преподавал им Божье Слово. Эти люди обрушивали на своего пастора необоснованные обвинения и при этом все время твердили о любви. Это, друзья мои, называется словом лицемерие. Любовь — это вовсе не то, о чем мы лишь говорим. Любовь — это нечто, что должно проявлять себя в жизни. Любовь и вера должны через дела воплощаться в жизни церкви. Нам, конечно же, нужны различные церковные организации и церковные служители. Однако, независимо от того, какой формы церковного управления мы придерживаемся, епископальной, конгрегациональной или пресвитерианской, сама модель устройства церкви не столь уж важна. Если вера и любовь отсутствуют в общине, эту общину следует называть религиозным или каким-нибудь иным клубом, но никак не церковью. Но если вера и любовь проявляют себя в жизни, форма управления делами церкви оказывается не столь уж существенной. Третье, что должно обязательно проявляться в жизни церкви, это добрая совесть. Я не считаю, что совесть является хорошим путеводителем в наших поступках, даже когда речь идет о поступках верующего человека. И тем не менее, у верующего должна быть добрая совесть. Вечером, когда мы отходим ко сну, не бывает ли с нами такого, что нас мучает чувство неловкости за что-то сказанное или сделанное нами днем? Многие христиане, которые наделены достаточно чувствительной совестью, порой страдают от этого. Однажды поздно вечером у меня дома раздался телефонный звонок от одного человека, который, чуть не плача, признался мне, что позволил себе высказывание в мой адрес, за которое ему теперь очень стыдно, и он просит меня простить его. Я понятия не имел о том, что именно он сказал обо мне, однако очевидно, что сказанное не давало ему в тот вечер покоя. Очень хорошо, когда у нас действительно чуткая совесть. Многие люди обладают совестью, которую, образно говоря, можно прижигать каленым железом. Их совесть огрубела и стала совершенно невосприимчивой, сделав этих людей неспособными отличать добро от зла. Эти три чудесных качества — любовь,
добрая совесть и вера представляют собой все то, что, по словам Павла, должно проявляться верующими в поместной церкви. В противном случае неминуем результат, который Павел описывает в 6 и 7 стихах. «От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Пустословие — это когда произносятся замечательные и весьма убедительные слова. Однако за этими словами не стоит ровным счетом ничего. Есть люди, которые будут всячески убеждать вас в своем добром расположении к вам, но на самом деле их совершенно не заботит ваше существование. Но также есть те, кто преподает людям откровенные заблуждения и делает это с уверенностью и убежденностью. Они отвергают Слово Бога и на самом деле даже не понимают, о чем говорят. В этом отрывке, где Павел дает верующим предостережение против ошибочных учений, он уже упоминал таинственные религии и идолопоклонство, которые изобиловали в Эфесе. Кроме того, Павел дает Тимофею предостережение против лжеучителей, которые старались превратить Ветхий Завет в примитивные мифы. Теперь Павел говорит о тех, кто учил, что закон — это метод спасения, а также метод освящения верующих после спасения. Дело в том, что закон Ветхого Завета служил для определенной цели, но Бог никогда не предназначал его как метод спасения. Закон осуждает нас. Он показывает человеку, что человек является грешником и нуждается в спасителе. Под властью закона даже самые лучшие люди в мире все равно оказываются осужденными на погибель, в то время как благодаря Евангелию даже самые худшие люди могут получить оправдание, если поверят в Иисуса Христа. Грешник не может быть спасен

произвести спасение, но зато спасение может произвести добрые дела. Мы не можем спасти с добрыми делами, но мы можем спасти для добрых дел. Павел ясно говорит об этом в своем послании к Ефесянам во 2 главе в стихах с 8 по 10, где мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А здесь Павел пишет: «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Закон являет волю Бога, и в этом закон нравственно безупречен. Изначально он был предназначен в качестве руководства для нравственного поведения, а вовсе не для получения спасения. Он не может спасти грешника, но он может вывести человека на правильный путь, а также сказать ему, что он грешник. В этом состояло его предназначение. Далее прочтем стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, закон был дан вовсе не для праведных людей, вовсе не для тех, кто сделался праведным благодаря своей вере во Христа. Уверовавший во Христа человек призван жить перед Богом на гораздо более возвышенном уровне, чем требовал от него закон. А закон был дан беззаконникам. Заповедь «не убий» не предназначалась для Божьих детей. Убийство и причинение кому-то вреда и так противоречит естеству Божьего чада. Эта заповедь была дана людям, которые являются убийцами в своих сердцах. Она дана, чтобы управлять плотским, душевным человеком. Закон был предназначен для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников, как пишет здесь Павел. А эту фразу «и для всего, что противно здравому учению» апостол добавляет на тот случай, если он упустил что-то. Эта фраза охватывает любой грех, который апостол мог пропустить в этом списке. Все люди, которые пришли ко Христу, были спасены не законом, но благодатью Бога. Они вошли в семью Бога и были подняты на этот возвышенный уровень жизни перед Богом, значительно превосходящий все то, что предстает нам в законе. Живя под властью закона, человек никогда не мог соблюсти его. Он не мог дотянуться до стандартов этого закона и постоянно нарушал его. Но живя по благодати, человек вступил в семью Бога, и у него уже нет склонности убивать или обманывать. А если это происходит снова и снова, значит, такой человек лишен общения с Богом. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании слов.